0: Гвен Поттер, АІ. Дорогая, это карбенгер, можем признать.
1: Мариан, видишь, как он это хитер...
0: Пир.
1: Как он это хитер отвернул тега, не? Само комад добр ти дам, па сва же заменила тема, отлично.
2: Остынен зайтарк. Туки ста Еден и Ена.
1: Ja, eden in ena sva tuki, a ja, Matic pa Kaja, mama i me.
0: Mi sva dve, pa drugi.

0: Шпиц, Иисус Христос! Четко, поштем ви тут крподобни своими паритвеними плеси, ко прията из-под туша, па би нам ради поведали да сте за акцию, рецимо, па доклер нисте в размерю, сте тут ка чебеле, опрошите усе, кар вам приде наспрот, мате па то час, да нисте подобни само чебелам, ампак тут тротом, им то цел лайф.
1: Кога си се ужгала,
0: е?
2: Стапо се пребуята.
3: Кая Ковачич и Матиц Херцег
2: и право нобен друг по бембан.
3: Добро утро!

0: покой.
1: С мой един експрес плачним ямством за рабина возила.
0: 24 месецов миру. То е то.
2: 10 лет, 1000 тренингов, 1000 результатов. 4P Fitness празднует 10 лет. Ты потренируешь? Само 10 евро на месяц до октября. Найвечий фитнес у Любяни. 4P Fitness. www.4p-fitness.com